0: ᱟᱨ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱥᱟᱶᱛᱮᱜᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱟᱡᱚᱢᱤᱭᱟᱹ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱦᱩᱭ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱦᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱟᱡᱚᱢᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱴᱷᱮᱱ ᱱᱚᱣᱟᱜᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱜᱮ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱫᱚ ᱠᱳᱞᱟᱠᱟᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱯᱮ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱟᱯᱮ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱟᱡᱚᱢᱤᱭᱟᱹ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱫᱚ ᱟᱸᱡᱷᱟᱴ ᱜᱮᱭᱟ ᱦᱩᱭ ᱟᱯᱮ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱯᱮ ᱠᱩᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱰᱮᱠ ᱴᱷᱤᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱞ ᱴᱷᱤᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱴᱷᱤᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮᱜᱮ ᱟᱞᱞᱟᱫᱤ ᱢᱟ ᱰᱮᱠ ᱴᱷᱤᱠᱟᱱᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱠᱚᱢᱮ
1: ᱦᱳᱭ ᱟᱯᱮ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱟᱛᱷᱟᱢ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱧᱟᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱸᱥ ᱨᱮᱞᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱭᱮᱱᱟ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱵᱷᱮᱡᱟᱭ ᱯᱮ ᱰᱟᱠ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱴᱷᱤᱠᱟᱱᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱠᱮᱭᱟᱨ ᱚᱯᱷ ᱥᱴᱮᱥᱚᱱ ᱰᱤᱨᱮᱠᱴᱚᱨ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱵᱷᱚᱵᱚᱱ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱤᱰᱮᱱ ᱜᱟᱨᱰᱮᱱᱥ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ 7001
0: ᱰᱮᱴ ᱴᱷᱤᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱪᱮᱫᱞᱮᱠᱟ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱯᱮ ᱠᱳᱞᱟ ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱮᱞ ᱴᱷᱤᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱴᱷᱤᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱫᱚᱯᱮ ᱠᱳᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱢᱮᱞ ᱴᱷᱤᱠᱟᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ aarsanthaliprogram@gmail.com ᱥᱟᱱᱟᱢᱟᱜ ᱜᱮ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱟᱠᱷᱚᱨ ᱛᱮ ᱚᱞ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱴᱷᱤᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱪᱤᱴᱷᱤ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱡᱚᱢᱤᱭᱟᱹ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮᱯᱮ ᱠᱳᱞ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱟᱡᱚᱢᱤᱭᱟᱹ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱱᱟᱭᱛᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭᱛᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱦᱩᱭ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱡᱚᱢᱤᱭᱟᱹ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱟᱯᱮ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱱᱩᱱ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱞᱤᱧ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱧ ᱥᱤᱛᱟᱨᱟᱢ ᱵᱟᱥᱠᱮ
1: ᱟᱨ ᱤᱧᱤᱧ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱞᱞᱟᱫᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ
0: ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱵᱟᱱᱟᱦᱚᱲ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱭᱮᱱᱟ
1: ᱡᱚᱦᱟᱨ
0: ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱯᱮ ᱟᱡᱚᱢᱤᱭᱟᱹ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ